облакам твой. Тут филехт ясных гонвана мой ты слит. Und denkst an mich, erinnerst du und lachst.